0: сексуал.
1: Не принеси мене же глядать катибом с вильца узбан.
2: От Голице до модерна веселица. Народно, забавно, фраерско. Фраер Радио.